мой приятель старый, пелай за задний путь, чисто легко через целый наш град.